ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤᱛᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱚᱜᱚ ᱵᱟᱵᱟ, ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ, ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ, ᱤᱧ ᱩᱥᱟ ᱠᱤᱨᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱥᱮᱡ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱚᱫᱚ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱛᱷᱩᱢ ᱟᱥᱚᱜ ᱟᱹᱧ ᱟᱯᱮ

0: ᱵᱟᱨ ᱠᱩᱵᱨᱮᱡ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱩᱵᱨᱮᱡ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱛᱩᱞ ᱠᱷᱩᱱᱴᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱵᱚᱱ ᱡᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱥᱮᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰᱤᱝ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱟᱸᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱵᱤᱱᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰᱤᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ
0: ᱟᱥᱚᱞ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱩᱱ ᱡᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱱ ᱡᱮ 90 ᱥᱟᱞ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰᱤᱝ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱷᱩᱵ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱜᱟᱭᱱᱟᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱜᱟᱱᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱥᱚᱞ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱩᱞ ᱢᱚᱱᱛᱨᱚ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱡᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱤᱠᱟᱥᱚᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱰᱮᱵᱷᱞᱚᱯᱚᱜ ᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱩᱭ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟ ᱟᱵᱚ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱨᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ 90 ᱥᱟᱞ ᱤᱧ ᱢᱟ 1982 ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱧ ᱜᱮᱛᱚ 40-50 ᱥᱟᱞ ᱱᱩᱠᱩ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱡᱚᱱᱟᱲᱟᱣᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱥᱤᱨᱯᱷ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟᱨᱤ ᱦᱳ ᱠᱷᱟᱹᱲᱤᱭᱟ ᱩᱨᱟᱶ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱡ ᱠᱟᱹᱡ ᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷᱟᱥᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱯᱟᱥᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱤᱭᱩᱴᱤᱭᱩᱵᱽ ᱡᱩᱜᱽ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱭᱩᱴᱤᱭᱩᱵᱽ ᱢᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱩᱯᱚᱠᱨᱚᱢ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱥᱚᱢᱟᱪᱟᱨ ᱦᱤᱡᱩᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱚᱛᱷᱮᱱᱴᱤᱠ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱤᱭᱩᱴᱤᱭᱩᱵᱽ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱥᱚᱢᱟᱪᱟᱨ ᱦᱤᱡᱩᱜᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱢᱟᱪᱟᱨ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱤᱭᱮᱞᱤᱴᱤᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱟᱥᱛᱚᱵᱤᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱟᱥᱛᱚᱵᱤᱠ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱹᱱᱤᱡ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱨᱚᱥᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱤᱡᱩᱜᱚᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷᱟᱥᱟᱛᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱠᱷᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱟ ᱥᱚᱱᱤᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱚᱜᱼᱟ ᱵᱤᱪ ᱵᱤᱪ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱚᱥ ᱫᱚ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱫᱽᱫᱮᱥᱥᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱢᱟ 90 ᱥᱟᱞ ᱥᱮ 90 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱚᱜᱼᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱡᱮᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱦᱮᱸ ᱥᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱨ ᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱟᱨ ᱪᱟᱸᱭᱵᱟᱥᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱠᱚ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱥᱮ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ 90 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱪᱮᱫ ᱥᱩᱵᱠᱟᱢᱱᱟᱭ ᱮᱢ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱵᱤᱱᱟ
0: ᱦᱮᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ 90 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱥᱚᱛ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱱᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱭᱟ ᱤᱛᱤᱦᱟᱥ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱥᱟᱦᱟᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱵᱮᱱᱮ ᱵᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱡ ᱜᱚᱯᱚᱡ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱫᱚ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱦᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱩᱱᱤ ᱢᱮ ᱱᱚᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮ ᱥᱩᱨᱚᱠᱠᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱮᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱦᱚᱛᱛᱚ ᱜᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱢᱯᱚᱨᱴᱮᱱᱥ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱡᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱯ ᱵᱷᱤ ᱯᱟᱲᱦᱮ ᱟᱨ ᱫᱩᱥᱨᱚ ᱠᱚ ᱵᱷᱤ ᱯᱟᱲᱦᱟᱭᱮ ᱟᱢᱦᱚᱸ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱢᱮ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲᱦᱚᱸ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱩᱭ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱢᱮᱢ ᱢᱟᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱩᱨ ᱥᱟᱰᱜᱮ ᱨᱮᱱᱦᱚᱸ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱩᱛᱥᱟᱦᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱱ ᱢᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱪᱟᱭᱵᱟᱥᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱫᱚ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱩᱨ

0: ᱫᱚᱨᱥᱚᱱ ᱠᱚᱨᱮᱦᱚᱸ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟᱜᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱢ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱜᱼᱟᱹᱧ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱮᱢᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱟᱭᱵᱟᱥᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱢ ᱞᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱵᱩᱨᱩᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱠᱚ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱮᱨ ᱟᱨ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱥᱮᱨ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱞᱤᱧ ᱠᱩᱞᱤ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱲᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱯᱟᱝᱠᱛᱤ ᱥᱮ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱨᱟᱠᱚ ᱵᱤᱱ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ
0: ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱤᱧ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱳᱠ ᱥᱟᱦᱤᱛ ᱥᱮ ᱞᱳᱠ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱩᱲᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱞᱳᱠ ᱥᱟᱦᱤᱛ ᱟᱨ ᱞᱳᱠ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱵᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱞᱳᱠ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱛᱤ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱫᱷᱩᱱᱤᱠ ᱥᱟᱦᱤᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱩᱱᱤᱭᱟᱹᱫ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱥᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱳᱠ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱞᱳᱠ ᱥᱟᱦᱤᱛ ᱜᱮ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ
1: ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱨ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱥᱟᱨ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ
0: ᱡᱚᱦᱟᱨ